0: строго элегантен, но дня в том остынбиет уж. Чеверитм дроен визет бетоноет интеллект и поашту. Шавор. Шум хэркер коет съезвенга челы. Порнук вен.
1: Аллилуйя, аллилуйя.
0: Яцоем ты чисто не болт.